0: сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
2: Место номер 18. 18-е.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Покажу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Вау, ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Paesi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā. Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Šovasar Rīgas skanēs

В субботу 1 августа и в ночь на воскресенье 2 августа будет дуть слабый ветер. Во многих местах возможен дождь. В основном кратковременный, местами ливни с грозами. В воскресенье и понедельник 3 августа погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый и умеренный западный ветер. В ближайшие 3 дня воздух прогреется до 19-25 градусов тепла. 4 августа ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до 26 градусов. В среду 5 августа на юге воздух может прогреться до 29 градусов тепла. Во многих местах Латвии возможны дождь и грозы. Во второй половине следующей недели периодически будет немного прохладнее и временами ожидается дождь. Ночами температура воздуха будет держаться выше 10 градусов тепла. All-time favorites.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Xiaomi G30 Max 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Casin Ukai. Предложение действует до 4 августа в магазинах Casin Ukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.

В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час. В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час. 18% водителей часто, а 5% водителей регулярно. По сравнению с опросом прошлого года ситуация существенно не изменилась. Разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость. Напомню, что в Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение.

0: Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Теперь более подробно. 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. И еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. По сравнению с соседними странами, латвийские водители в среднем тратят на содержание автомобиля меньше. Такой же показатель, как в Латвии, зафиксирован и в Литве. В обеих странах по 67% респондентов укладывается в сумму до 300 евро в месяц. В Эстонии таких водителей заметно меньше – 55%. В то же время более высокие расходы чаще встречаются именно в Эстонии. О ежемесячных затратах в размере 300-500 евро сообщили 22% эстонских респондентов. Тогда как в Латвии 14%, а в Литве 12%. Более 500 евро в месяц на автомобиль тратят 5% жителей Эстонии и лишь по 3% в Латвии и Литве.
1: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Автомобиль – это, без сомнения, удобство и свобода. Однако вместе с радостью влечения приходит и обратная сторона – расходы, которые год от года только увеличиваются. Чем дольше машина остается в эксплуатации, тем

чаще появляются непредвиденные поломки, а суммы на ремонт постепенно становятся все более ощутимыми. Сегодня мы поговорим о том, когда стоит продавать автомобиль, чтобы не столкнуться с затратами, которые могут превысить его реальную ценность. Стоимость подержанной машины формируется под влиянием множества факторов. Это не только возраст и пробег, но и престиж бренда, тип кузова, оснащение и даже мода на конкретные модели. Последние годы особенно увеличены держат цену небольшие кроссоверы. Именно к ним больше всего сохраняется интерес на вторичке. Но автомобильный рынок динамичен. Новые производители, изменяющиеся предпочтения покупателей и конкуренция постепенно меняют ситуацию на авторынке. Есть один важный момент. Покупка новой машины с финансовой точки зрения редко оправдана. Как только автомобили покидают салон, его стоимость сразу падает нередко на 15-30%. Это плата за то, чтобы числиться первым владельцем. Исключения бывают, но они редки. Например, в периоды ухода некоторых марок с рынка их автомобили временно превращаются в дефицит и даже дорожают. Выставлять на продажу практически новую машину – шаг сомнительный. Конечно, ее быстро купят. Вторичный рынок ценит такие предложения, и найти покупателя труда не составит. Но при этом именно владелец несет серьезные убытки. Цена заметно падает уже в первые месяцы после покупки, а вернуть вложенные деньги почти невозможно. Куда разумнее подходить к продаже с расчетом на будущие расходы? Автомобиль с увеличивающимся пробегом постепенно приближается к моменту, когда потребуются уже крупные вложения. Например, работы по замене ремня ГРМ и масла в автоматической коробке передачи стоят достаточно недешево и никак не повышают рыночную стоимость машины. Получается, что вы платите за ТО, но при продаже эти вложения никак не отражаются на цене. Поэтому более практичным решением будет выставить машину заранее, до наступления крупных ремонтов. Особенно это актуально, если у вас уже есть планы перейти на более свежую модель и нет желания тратить деньги на серьезное обслуживание старой. Практика эксплуатации разных автомобилей ясно показывает, срок службы ключевых узлов ограничен. Даже модели, которые недавно вышли на рынок, уже демонстрируют пробеги в сотни тысяч километров. И это позволяет примерно представить ресурс двигателя и трансмиссии. Но как только речь заходит о ремонте этих агрегатов, сумма получается настолько серьезной, что выгоднее продать автомобиль до того, как проявятся признаки серьезного износа. Оптимальным временем для продажи чаще всего считается пробег в пределах 80-95 тысяч километров. В этот период машина еще выглядит свежо в глазах потенциальных покупателей, а дорогостоящие регламентные работы только начинают приближаться. Для продавца это возможность получить адекватную цену и избежать крупных вложений. Тем не менее, если автомобиль полностью устраивает и нет желания менять его на другой, есть смысл пройти плановые крупные обслуживания и продолжать эксплуатировать этот автомобиль дальше. В ряде случаев именно такой подход оказывается практичнее. Вложились в сервис один раз, и можно спокойно ездить еще долгие годы.

какие современные автомобильные опции на деле оборачиваются не заботой о водителе, а чередой технических и финансовых неприятностей. Вместо рекламных обещаний – реальные риски для кошелька, безопасности и даже возможность застрять посреди дороги без шанса быстро уехать. Рассказываем. Система старт-стоп автоматически глушит мотор в пробках. Но каждый такой цикл ложится дополнительной нагрузкой на стартер и аккумулятор. Постоянные пуски без полноценного прогрева масла способны заметно ускорить износ трущихся деталей двигателя. И еще один сюрприз преподносит электронный ручной

тормоз. Стоит аккумулятору полностью сесть, и машина превращается в недвижимое имущество. Перекатить ее даже на эвакуатор без специнструмента или вмешательства в механизм уже не получится. К тому же скорость срабатывания кнопки при экстренном торможении ниже, чем у классического рычага. Что касается бесключевого доступа, здесь главная угроза — угон. Злоумышленники с помощью ретрансляторов перехватывают сигнал, и угон становится делом техники. Удобство оборачивается уязвимостью. Выдвижные дверные ручки красиво смотрятся, но в случае ДТП или сбоя электроники резко усложняют работу спасателям. Добраться до салона снаружи становится значительно труднее, а в критической ситуации промедление может стоить слишком дорого. Нестандартное расположение кнопки клаксона и модные скошенные рули тоже не добавляют безопасности. Мгновенно подать звуковой сигнал или быстро перехватить управление в аварийной обстановке оказывается куда сложнее, чем на обычных машинах с простым и интуитивным рулевым колесом. Панорамные люки, помимо очевидных плюсов, часто становятся источником протечек, скрипов и потерь тепла зимой. Они же снижают общую жесткость кузова, то есть влияют на пассивную безопасность, причем не в лучшую сторону.

Покупая подержанный автомобиль, многие первым делом смотрят на его пробег. Но есть модели, которые годами стоят в гараже и выезжают разве что по выходным. Эксперты проанализировали европейскую базу объявлений о продаже автомобилей и выяснили, какие модели меньше всего наматывают километров. На первом месте оказались кабриолеты, спортивные автомобили и дорогие купе. Их владельцы чаще всего используют такие машины, как автомобиль для души, в хорошую погоду или для редких поездок. Поэтому среднегодовой пробег у них заметно ниже среднего. Также небольшие пробеги показывают премиальные модели, вроде Porsche 911, Mazda MX-5, Chevrolet Corvette и некоторые версии Mercedes-Benz SL и BMW Z4. А вот среди обычных семейных автомобилей меньше всего ездят владельцы компактных городских машин, которые нередко становятся вторым автомобилем в семье. Однако надо помнить о том, что маленький пробег не всегда плюс. Если машина долго простаивала без движения, могут стареть резиновые уплотнители, шланги, тормозная система и аккумулятор. Поэтому при покупке важно смотреть не только на цифры на одометре, но и на историю обслуживания. Иногда автомобиль с пробегом 150 тысяч километров, но с регулярным обслуживанием, может оказаться надежнее, чем машина, которая за 10 лет проехала всего 30 тысяч и большую часть времени просто простояла. И неизвестно как и где.

или не требовалось вовсе. Однако технический прогресс не стоит на месте. Постепенно дизельные моторы сократили отставание от своих бензиновых собратьев в вопросах мощности на высоких оборотах. И тем не менее, даже сегодня максимальные обороты дизелей существенно ниже, чем у бензиновых установок. В плане эксплуатации одним из ключевых отличий бензинового мотора от дизельного является распределение удельной мощности на разных оборотах. У бензиновых агрегатов эта зависимость линейна, что позволяет создавать моторы с достаточно высоким пределом оборотов. Здесь принцип простой. Чем выше обороты, тем выше мощность. По сути, у бензиновых моторов единственным реальным ограничением мощности, а значит и число оборотов, является используемый для создания двигателя материал. Инженерам приходится ограничивать обороты бензиновых моторов только потому, что более высокие значения не выдержат сама сталь, из которой сделан мотор. В свою очередь, распределение мощности у дизельных моторов происходит не линейно, а по параболе. Пик наступает достаточно рано на тех значениях оборотов коленвала, которые для бензинового мотора считаются средними или даже низкими. А далее рост оборотов не только не добавляет двигателю мощности, а наоборот снижает ее. По этой причине высокооборотистые дизельные моторы никто не выпускает. Все эти особенности и определяют стиль езды на автомобиле с дизельным агрегатом. В любом случае, нужно придерживаться тех значений, которые рекомендует производитель двигателя. Эти значения должны быть указаны в руководстве пользователя, а часто и прямо отмечены на тахометре в виде зеленой зоны. В целом же можно с уверенностью говорить о том, что для дизеля оптимальным будет то значение, которое для бензиновых моторов считается ездой в натяг. Та ситуация, когда повышенную передачу включили слишком рано. Повышать же обороты сверх оптимальных значений не только бессмысленно, но даже вредно. Прибавка мощности от этого все равно не последует. Будет ее снижение. Зато повысится расход топлива и масла, а также начнется более интенсивный износ цилиндропоршневой группы.

субботу 1 августа и в ночь на воскресенье 2 августа будет дуть слабый ветер. Во многих местах возможен дождь. В основном кратковременный, местами ливни с грозами. В воскресенье и понедельник 3 августа погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый и умеренный западный ветер. В ближайшие 3 дня воздух прогреется до 19-25 градусов тепла. 4 августа ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до 26 градусов. В среду 5 августа на юге воздух может прогреться до 29 градусов тепла. Во многих местах Латвии возможны дождь и грозы. Во второй половине следующей недели периодически будет немного прохладнее и временами ожидается дождь. Ночами температура воздуха будет держаться выше 10 градусов тепла.

0: 4. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

Удобство водителя не прихоть, а фактор безопасности. Тесная, плохо вентилируемая одежда способна отвлекать от управления и провоцировать ошибки. Вся синтетика не лучший вариант. Голова должна работать, а человеку должно быть комфортно. Ничего не должно чесаться, не должно возникать электростатического напряжения и прочих отвлекающих факторов. Нужно понимать, что когда мы едем, особенно на дальние расстояния, удобство гораздо важнее красоты. Особенно критичным выбор одежды становится на трассе. Предпочтение стоит отдавать свободным вещам из натуральных дышащих тканей, которые не сковывают руки и ноги. Длинные перегоны не прощают даже малейшего дискомфорта. Лучше убрать лишние слои. Дополнительные рубашки и футболки только мешают. Синтетику и вовсе необходимо исключить. Статические разряды и неприятные ощущения ускоряют мышечную усталость и, конечно же, отвлекают от дороги. Кстати, про обувь тоже очень важно. Тапки или шлепанцы за рулем опасны тем, что могут соскочить с ноги или попасть под педали. Идеальным вариантом считаются кроссовки. Они плотно сидят, не пережимают стопу и хорошо вентилируются. Но для этого, правда, они должны быть не дешевыми, а качественными.

0: В Риге начинается строительство велодорожки на набережной 11 ноября. Работы будут вестись на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь будет построена отдельная от автомобильного и пешеходного движения велодорожка протяженностью около 1 километра. Она станет частью веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбала Дарзани», общая протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзани составляет примерно 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе строительные работы пройдут на участке от Каменного до Железнодорожного моста, где предусмотрено создание физически отдельной велодорожки. На участке от Вантового до Каменного моста движение велосипедистов будет организовано путем внесения изменений в организацию дорожного движения и нанесения дорожной разметки. Проект также предусматривает изменения в пешеходной инфраструктуре. У Каменного моста со стороны улицы Калькию появится новый пешеходный переход. Кроме того, на участке набережной между Каменным и Железнодорожными мостами планируется обновить покрытие променада, заменив существующую бетонную брусчатку гранитными плитами. Реализация проекта обеспечит непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старым городом, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзинша. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев после их начала.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 14.

0: Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1 ушла на летние каникулы. А у нас сегодня итоги Гран-при Венгрии, любопытная статистика. Квалификация. Выиграв квалификацию на Хунгаро-ринге, Ландо Норрис завоевал первый пол в этом сезоне. Второй в Венгрии и 17-й в своей карьере. Для Макларен это первый пол в сезоне. 10-й на Хунгаро-ринге и 178-й в истории. Также это первый пол в этом сезоне, который был завоеван не гонщиком Мерседес. Квалифицировавшись вторым, Льюис Хэмилтон второй раз после Барселоны повторил свой лучший результат в сезоне. Шарль Леклер второй раз в сезоне квалифицировался третьим. Четвертое место Кими Антонелли, второе повторение его худшего результата квалификаций в сезоне после Австрии. И седьмое место – худший результат Джорджа Рассела в этом году. Гонка. Выиграв Гран-при Венгрии, Ландо Норрис одержал первую победу в сезоне и 12-ю в карьере. Это первая победа Норриса в статусе чемпиона мира. Для Макларена это первая победа в сезоне, 14-я на Хунгаро-ринге и 204-я в истории команды. Команда превзошла рубеж в 8000 очков в истории. Финишировав вторым, Макс Ферстаппен четвертый раз за сезон и 131-й в карьере поднялся на подиум. Это 301-й подиум в истории команды. Red Bull занимает пятое место в рейтинге по этому показателю. На четвертом Уильямс – 315 подиумов. Третье место принесло Кими Антонелли 12-й подиум в карьере. Столько же подиумов было в карьере Роберта Кубицы и Стефана Йоханссона. Антонелли превзошел рубеж 1500 километров лидирования за карьеру. Антонелли завершил первую половину сезона с преимуществом в 50 очков над Льюисом Хэмилтоном, второе место в личном зачете, и 59 очков над своим напарником Расселом. Третий год подряд Шарль Леклер финишировал на Хунгаро-ринге четвертым. Гран-при Венгрии – это 12-я гонка, в которой Шарль Леклер оставил за собой лучший круг и первая в этом сезоне. Прежде у него не было лучших кругов на этой трассе. Льюис Хэмилтон классифицирован пятым и продлил успешную серию. В этом году он остался единственным, кто полностью проехал всю дистанцию прошедших Гран-при – 673 круга из 673. Четвертый раз в пяти последних Гран-при Айзек Хаджар финишировал шестым. Рассел смог добраться до финиша лишь седьмым. На старте у британца возникли сложности. Финишировав восьмым, Лиам Лоусон восьмой раз в сезоне заработал очки. Это уже больше результативных гонок, чем в прошлом году. Девятое место принесло Нико Хюлькенбергу первые очки в сезоне. Ауди стала восьмой командой, в составе которой Ника заработал очки. 13-е место Лэнса Стролла, его лучший результат в сезоне. Впервые в этом году канадец опередил Алонсо по итогам гонки. Вообще, Астон Мартин могут быть очень довольны. Их обновления сработали. Сработали на отлично. В самом начале сезона, напомню, задача пилотов была просто проехать хотя бы пол дистанции гонки. А спустя полсезона они начинают бороться за первые очки. Второй раз в сезоне гонка для команды Cadillac закончилась двойным сходом. Формула-1 ушла на летний отпуск. Теперь мы ждем гонки 23 числа этого месяца, когда состоится Гран-при Нидерландов.

Важная информация для рижан, да и не только. С 5 августа схема движения на Яня-Чаксты-Гатве при въезде в столицу, так и при выезде из нее, претерпит существенные изменения. Движение в обоих направлениях, как в сторону Риги, так и в сторону Елгавы, будет перенаправлено на новый путепровод. Также для транспорта откроется новое кольцевое пересечение под ним. Со стороны Тирейной движение будет организовано в соответствии с проектным решением. Левый поворот в сторону железной дороги будет запрещен. Чтобы добраться до нужного места, водителям придется повернуть направо и воспользоваться кольцевой развязкой под путепроводом на Яня-Чаксты-Гатве. Одновременно с этим на улице Тирейнес вводится двустороннее движение с доступом через временное соединение с улицей Силтума. Также изменение и организация движения на перекрестке улиц Озелцема и Венебес-Гатве. Существующая кольцевая развязка больше использоваться не будет, а на Венебес-Гатве будет

оборудовано место для разворота. Изменения коснутся и доступа к торговому центру «Аллея». Схема движения на улице Мешкална останется прежней. Открытие движения по обоим этапам проекта запланировано на первый квартал 2027 года. Также планируется обустроить в столице несколько новых пешеходных переходов до 5 сентября. Новые пешеходные переходы намечено оборудовать на улице Фирса Садовникова и на улице Тилта. Изменения также запланированы на перекрестках улицы Таллинас с улицами Варну и Красотою.

стоит ли вообще куда-то выезжать на машине, когда синоптики обещают стену воды. В последние годы в Латвии наметилась следующая погодная тенденция. Если дождь и идет летом, то, как правило, сильный, но короткий. Главной незримой угрозой на затопленных улицах Риги становится то самое явление, которого панически боятся все мотористы. Гидроудар. Давайте разберемся, что делать, если все-таки поймали гидроудар. По сути, мотор начинает заглатывать воду через воздухозаборный фильтр. Стоит лишь уровню жидкости подняться выше критической отметки в подкапотном пространстве. Хватает глубокой лужи или паводка, и вода вместо топливно-воздушной смеси прямиком оказывается в камере сгорания. Дальше в дело вступает физика, против которой, ну, не поспоришь. Поршень, продолжая двигаться по инерции, встречает эту несжимаемую массу, происходит резкий и очень сильный удар, который в большинстве случаев раскалывает двигатель или деформирует его внутренние детали. Мгновение, и силовой агрегат превращается в груду дорогостоящего лома. Характер поломок почти всегда исключительно тяжелый, и медики тут бессильны. На восстановление мотора после встречи с водяной пробкой, как показывает практика, рассчитывать не приходится. Примерно в 80% случаев происходит серьезное механическое повреждение. Чаще всего отрывает картер, может погнуть или сломать шатуны. Повредить стенки

0: и цилиндров или пробить блок двигателя. И на этом ресурс силового агрегата, по сути, заканчивается. Коварство ситуации еще и в том, что внешний удар может показаться не таким уж и сокрушительным. Зато внутри остаются скрытые деформации, которые вылезут позже, от странных стуков до внезапной полной остановки мотора в самый неподходящий момент. Когда все уже случилось и двигатель хлебнул лишнего, самое страшное, что можно предпринять, это попытаться его завести. Секундный порыв провернуть ключ зажигания многократно усугубит последствия. Повторный запуск двигателя почти со 100% гарантией превращает то, что еще можно было бы устранить малой кровью, в необходимость капиталить или менять агрегат целиком. В общем-то, логика проста. Вода не сжалась, а при новой попытке запуска детали просто добьют сами себя. Ремонт или замена все же возможны, но лишь после полной просушки всех элементов, куда попала влага. Это обязательный начальный этап. Для начала нужно вскрыть мотор и дотошно проверить состояние поршней, шестунов и цилиндров. Повреждения могут оказаться некритичными, и в этом случае можно ограничиться заменой отдельных деталей. Однако на практике это скорее исключение. В большинстве случаев спасти двигатель не удается, и владельцу приходится устанавливать новый или контрактный силовой агрегат.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.

0: vēlaties? Laimēt top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Dervete Godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Акции с нарку нет. Зилас ценас не парит.
2: Но 28. Юлия Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.

0: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Встречаем выходные в Мего. До 3 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая колбаса с пармезаном 2,99 и бумажные полотенца Велур евро 99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП 20. Это ТОП 20. Место номер 20. 20-е.

0: New Entry.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20. Место номер 18. 18-е.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Calvin Harris. Show of the Rigs Gunner.

0: Хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: ЛВ.
1: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.